Нагхмит тинуумаллан назвагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалэрхин куяавикарлуку куякнилуукуллууканнерутарлуку икааюрлута литнааугат ликкугааллхкат тингууманнаупут.

унноокоаккан литнаорарпат литнаорлхка опьютарлуку апитэнкхуувтлу литнаорвик каяагаарулуку икааюкхлутаталлуикут микэлнгут ликкуваалхкаат питклуку

литнаарах пник тингуумаллхан назвагалуку куяавикарлуку таллааган асигалуни таллхинэк куяавикарлуку куякнилуукуллууканнерутарлуку икааюкхлута литнаарат ликкугааллхкат тингууманнаупут

куяанарқоқ литнаарувигни пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаартуриугналуутэн икааёқсута асерилутэн лиқураалларкаа таллаақнаарпут назувагақлуги литнааруамтэн куяарлахпут лиқураалхатник.